0: Три часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: 6 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

Вы слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 6 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
0: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12.00 и 18.00. Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: PFM.
1: Радио PFM.
2: PFM. Дороги запутаны в кольца, но у нас по ним был один маршрут. Мне хотелось

0: Доброе утро, друг мой. С тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды сегодня, разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Тебе звезды сулят заманчивое предложение по работе.
1: Телец.
0: А тебе небесные светила предлагают порадовать себя чашечкой кофе на летней веранде. Именно там тебя может осенить гениальная идея.
1: Близнецы.
0: Твое очарование сейчас бьет все рекорды. Используй этот шанс, чтобы покорить сердце важного для тебя человека.
1: Рак.
0: Доверься интуиции. В этот день она ведет тебя к местам силы, будь то тихий парк или берег водоема.
1: Лев.
0: Завесы тайн приоткроются. Ты можешь узнать важный секрет или обрести влиятельного союзника, который предпочтет остаться в тени.
1: Дева.
0: Твой день идеален для командной работы и для общения с друзьями.
1: Весы.
0: Если ты планировал разговор с боссом, то, наконец, пришел лучший день для этого. Удача на твоей стороне.
1: Скорпион.
0: Начни планировать отпуск мечты прямо сегодня. Визуализация сработает на все 100.
1: Стрелец.
0: А у тебя есть риск спонтанных покупок, о которых ты пожалеешь. Так что будь осторожнее в финансовых вопросах.
1: Козерог.
0: Тебе звезды предлагают устроить романтическое свидание или парад близкого человека без повода.
1: Водолей.
0: Ты сегодня легко справишься со списком задач, которые откладывал в долгий ящик.
1: Рыбы.
0: Позволь себе побыть ребенком. Купи мороженое, прогуляйся по летним улицам без цели и просто кайфуй от момента. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: 8 часов.
1: Радио PFM. Мир, лайф, драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 62.

0: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а если друга рядом нет, только коллеги. Каждый второй опрошенный россиянин нет-нет, да иногда использует перекус как способ сбежать от рабочих обязанностей. Если быть точнее, 52% опрошенных россиян иногда сбегают от работы под предлогом перекуса. По результатам исследования, которое провела крупная российская продовольственная розничная компания, чаще всего о еде россияне вспоминают ближе к обеду. Такой ответ дали 44% опрошенных. Каждый четвертый думает о еде еще до начала трудового дня. 14% в первый же час рабочего времени. Не зря мы носим с собой еду на работу. 56% опрошенных сказали, что во время перерыва на работе лучше всего поднимает настроение именно домашняя еда. Готовые блюда из магазина или кофейни по соседству назвали 37% россиян. Для этих опрошенных прогулка за обедом – прогулка, а значит и способ переключиться. Каждый четвертый назвал доставку, сказав, что воспринимает ее как заботу о себе. Практически половина опрошенных, а именно 45%, сказали, что после перекуса им проще собраться и начать работать. Так что, дорогие руководители, будьте любезны, давайте людям нормально пообедать. Пока у меня все, с тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM. Тенет Т4Л. Больше места для семьи и поездок. Плюс 135 литров багажника. Фаркоп. До 5 лет поддержки. Уже в продаже. Стартовая цена в июне 2026 года от 2 миллионов 99 тысяч рублей. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
3: Мебель «Эстет». Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны. Карла Маркса 103 и Советская 39. Мебель «Эстет».
4: В 90-х в Тамбов-Ладано-Урожайной твой дедушка купил свою первую шестерку. В 2026-м уже внук покупает на Урожайной свою новую «Лада Искра». Ладано-Урожайной. Место с историей. Автоцентр «Западный». Урожайная 1В. Более 100 автомобилей «Лада» в наличии.
5: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
6: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
7: Телефон рекламной службы в Тамбове
8: 644-99-1.
7: 644-99-1.

0: Доброе утро, друг мой. С тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды сегодня, разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Тебе звезды сулят заманчивое предложение по работе.
1: Телец.
0: А тебе небесное светило предлагают порадовать себя чашечкой кофе на летней веранде. Именно там тебя может осенить гениальная идея.
1: Близнецы.
0: Твое очарование сейчас бьет все рекорды. Используй этот шанс, чтобы покорить сердце важного для тебя человека.
1: Рак.
0: Доверься интуиции. В этом день она ведет тебя к местам силы, будь то тихий парк или берег водоема.
1: Лев.
0: Завесы тайн приоткроются. Ты можешь узнать важный секрет или обрести влиятельного союзника, который предпочтет остаться в тени.
1: Дева.
0: Твой день идеален для командной работы и для общения с друзьями.
1: Весы.
0: Если ты планировал разговор с боссом, то, наконец, пришел лучший день для этого. Удача на твоей стороне.
1: Скорпион.
0: Начни планировать отпуск мечты прямо сегодня. Визуализация сработает на все 100.
1: Стрелец.
0: А у тебя есть риск спонтанных покупок, о которых ты пожалеешь. Так что будь осторожнее в финансовых вопросах.
1: Козерог.
0: Тебе звезды предлагают устроить романтическое свидание или порадовать близкого человека без повода.
1: Водолей.
0: Ты сегодня легко справишься со списком задач, которые откладывал в долгий ящик.
1: Рыбы.
0: Позволь себе побыть ребенком. Купи мороженое, прогуляйся по летним улицам без цели и просто кайфуй от момента. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Гороскоп на PFM.

PFM. Реклама на PFM. Тенет Т4Л. Больше места для семьи и поездок. Плюс 135 литров багажника. Фаркоп. До 5 лет поддержки. Уже в продаже. Стартовая цена в июне 2026 года от 2 миллионов 99 тысяч рублей. Подробности в автосалоне «Глобус»

0: на Бастионной.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFI.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
1: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Счастливое детство, роскошный особняк, любовь и богатство – все это досталось не главной героине, а ее сестре. Теперь пришло время забрать украденную судьбу. Смотрите новую мексиканскую мелодраму «Жить любовью». Ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Люблю тебя сильно-сильно. А насколько сильно? Как это оценить? И главное, от чего эта сила может зависеть? Результаты польского научного исследования в этом выпуске. Участие принимали более 61 тысячи человек в возрасте от 18 до 90 лет из 81 страны мира. Все эти люди состояли в романтических отношениях от нескольких недель до нескольких лет. Участникам надо было оценить, насколько сильно они любят своего партнера, поставив самому себе от 1 до 5 баллов в категориях «Я чувствую глубокую эмоциональную связь с этим человеком» и «Я стремлюсь поддерживать эти отношения». Также участники отвечали, насколько они согласны с тем, что успех группы важнее, чем индивидуальный успех, а люди должны ставить цели только после учета благополучия группы. Что в итоге? Участники исследования с более индивидуалистическим мышлением, кажется, немного обделены в вопросах чувств. Они испытывают романтическую любовь менее сильно, даже с учетом таких факторов, как пол, возраст и экономическое положение. Ученые получили аналогичные результаты, повторив исследования в отдельной группе из более чем 6 тысяч взрослых в отношениях из 50 стран мира. Вот она, цена эгоизма. Индивидуализма, прошу прощения, оговорилась. Больше новостей и фактов в следующих выпусках. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Радио PFM. PFM. Реклама. На PFM. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
1: Ее точно слушают. Реклама.
2: На радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Доброе утро, друг мой. С тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды сегодня, разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Тебе звезды сулят заманчивое предложение по работе.
1: Телец.
0: А тебе небесные светила предлагают порадовать себя чашечкой кофе на летней веранде. Именно там тебя может осенить гениальная идея.
1: Близнецы.
0: Твое очарование сейчас бьет все рекорды. Используй этот шанс, чтобы покорить сердце важного для тебя человека.
1: Рак.
0: Доверься интуиции. В этот день она ведет тебя к местам силы, будь то тихий парк или берег водоема.
1: Лев.
0: Завесы тайн приоткроются. Ты можешь узнать важный секрет или обрести влиятельного союзника, который предпочтет остаться в тени.
1: Дева.
0: Твой день идеален для командной работы и для общения с друзьями.
1: Весы.
0: Если ты планировал разговор с боссом, то, наконец, пришел лучший день для этого. Удача на твоей стороне.
1: Скорпион.
0: Начни планировать отпуск мечты прямо сегодня. Визуализация сработает на все 100.
1: Стрелец.
0: А у тебя есть риск спонтанных покупок, о которых ты пожалеешь. Так что будь осторожнее в финансовых вопросах.
1: Козерог.
0: Тебе звезды предлагают устроить романтическое свидание или парад близкого человека без повода.
1: Водолей.
0: Ты сегодня легко справишься со списком задач, которые откладывал в долгий ящик.
1: Рыбы.
0: Позволь себе побыть ребенком. Купи мороженое, прогуляйся по летним улицам без цели и просто кайфуй от момента. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: наконец-то моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. А вдруг им понравится? Китайский блогер построил баскетбольную площадку для котов. Спортивный объект обладает самым настоящим паркетным покрытием, экранами, как на реальных матчах, щитами с корзинами и трибунами для зрителей. Размеры подогнаны под кошачьи стандарты. Мужчина даже нашел специальные маленькие мячи. Судя по видео, выложенному в интернет, китайскому мейн-куну баскетбольная площадка понравилась, но не особо его впечатлила. Еще бы. Ранее заботливый хозяин успел отстроить целый кошачий город. Инфраструктура поселения включает маленькое работающее метро, банк, супермаркет, кинотеатр, а также ресторан быстрого питания. Мужчина не забыл и про свой дом, его модель в миниатюре тоже присутствует. На строительство одной баскетбольной площадки у блогера ушло 3 месяца, а в самом кошачьем городе он поставил маленькие велосипеды на улицах, сделал функционирующий лифт в банке. Словом, подумал о качестве городского пространства. Зачем это все, спросишь ты, мы не знаем. Но Джилей, так зовут нашего героя, занят не только благоустройством мини-города. У мужчин есть и благотворительный проект. Он строит утепленные домики для бездомных кошек. Больше фактов и новостей в других выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого!
1: Новости на PFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. Реклама на PFM.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
3: Ее точно слушают. Реклама
1: на радио PFM.
0: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
0: 644-99-1.

0: Сила слова на PFM.
1: Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Смотрю я, значит, как-то новую серию одной мыльной оперы. Дама заставила, пускай ей будет стыдно. Так вот, смотрю и думаю, а почему, собственно, мыльная? Изначально так называли радиосериалы, которые крутили днем для домохозяек США. Было это в 30-х годах прошлого столетия. Какую рекламу для них ставили? Правильно, самых разнообразных моющих средств. Смотрим мы, значит, этот сериал, а я говорю своей подруге, что из этих героев получилась бы классная пара. А она мне: «Вот из этих, я тебя умоляю, ты еще шиперить их начни». Слово «шиперить» образовано от английского «ship» — «корабль». Судя по всему, имеется в виду «корабль любви». То есть девушка имела в виду фантазировать о том, что персонажи того или иного художественного произведения состоят в романтических отношениях, которых, по задумке автора, нет и не было. Кстати, первыми «шиперить» начали члены фанатских сайтов. Они делились своими вариантами развития отношений киногероев. О чем это я? Сидим мы, шиперю главных героев и говорю: «Ну давай ты меня еще шеймить начни». Осуждать, то есть. Шеймить значит публично критиковать человека за какое-либо действие или высказывание. А на финальных титрах она мне говорит: «Небось, очередную программу «Сила слова» из этого всего сделаешь». Конечно, капитан очевидность. А это выражение появилось в Штатах еще в конце 90-х. Тогда придумали пародийного супергероя, главная способность которого — утверждать очевидные вещи.
0: «Сила слова».
1: С тобой был Андрей Турецкий. Помни, сила в слове.
0: Сила слова.

0: 11 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Счастливое детство, роскошный особняк, любовь и богатство – все это досталось не главной героине, а ее сестре. Теперь пришло время забрать украденную судьбу. Смотрите новую мексиканскую мелодраму «Жить любовью». Ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 62 35.

0: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Можете листочек распечатать? А, и дом еще многоквартирный. Буквально несколько лет назад слово «принтер» ассоциировалось у нас исключительно с документами. Технологии поражают. Во Франции напечатали самое большое на момент создания этой новости жилое здание в Европе. 3 этажа и 12 квартир. Новый многоквартирный дом расположен рядом с таким же домом от того же застройщика, только построенным традиционным, скажем так, способом. Строительство старшего брата заняло на 3 месяца больше. Заявлено, что это первое здание во Франции, где несущие конструкции и все стены были напечатаны прямо на строительной площадке. Огромный принтер послойно наносил цементную смесь, формируя каркас дома. На печать изначально заложили 50 дней, но устройство справилось аж за 34. Контролировали его работу, внимание, всего 3 специалиста. Установку окон, прокладку электропроводки, монтаж крыши и другие работы уже делали без помощи 3D-принтера. Специалисты из компании застройщика предполагают, что на данный момент это может быть крупнейшее в мире здание такого типа, построенное с помощью новейшей технологии. Но пока я рассказываю тебе эту новость, кто-то может построить дом еще больше. Следим за развитием событий. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: В 90-х в Тамбов Ладано-Урожайный твой дедушка купил свою первую шестерку. В 2026-м уже внук покупает на Урожайной свою новую «Лада Искра». Ладано-Урожайный. Место с историей. Автоцентр «Западный». Урожайная 1В. Более 100 автомобилей «Лада» в наличии.
1: Ее точно слушают. Реклама. На радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод имени Попова» представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Здравствуйте, меня зовут Маша, мне 7 лет, и я люблю гулять с бабушкой в парке. Там очень красиво. Бабушка рассказала, что на заводе, где она работала, тоже очень красиво. И что деревья и кусты она там сажала вместе со своими коллегами. Очень давно. Раньше я думала, что на заводах делают только технику. А оказывается, нет. Там еще сажают деревья, есть аллеи и клумбы. Кстати, сейчас на этом заводе работает мой папа. И он важный человек. Он шлифовщик. Я горжусь им.
3: Шлифовщик – специалист, который обрабатывает поверхности различных деталей на шлифовальных станках, придавая им необходимую точность и гладкость.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими, ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8-495-223-62-35.
3: 8-495-223-62-35.

0: Украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет. С тобой Лёля Бубнова. Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а если друга рядом нет, только коллеги. Каждый второй опрошенный россиянин нет-нет, да иногда использует перекус как способ забежать от рабочих обязанностей. Если быть точнее, 52% опрошенных россиян иногда сбегают от работы под предлогом перекуса. По результатам исследования, которое провела крупная российская продовольственная розничная компания, чаще всего о еде россияне вспоминают ближе к обеду. Такой ответ дали 44% опрошенных. Каждый четвертый думает о еде еще до начала трудового дня. 14% в первый же час рабочего времени. Не зря мы, говорю мы, потому что тоже так делаю, так вот не зря мы носим с собой еду на работу. 56% опрошенных сказали, что во время перерыва на работе лучше всего поднимает настроение именно домашняя еда. Готовые блюда из магазина или кофейни по соседству назвали 37% россиян. Для этих опрошенных прогулка за обедом – прогулка, а значит и способ переключиться. Каждый четвертый назвал доставку, сказав, что воспринимает ее как заботу о себе. Практически половина опрошенных, а именно 45%, сказали, что после перекуса им проще собраться и начать работать. Так что, дорогие руководители, будьте любезны, давайте людям нормально пообедать. Пока у меня все, с тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM. Тенет Т4Л. Больше места для семьи и поездок. Плюс 135 литров багажника. Фаркоп. До 5 лет поддержки. Уже в продаже. Стартовая цена в июне 2026 года от 2 миллионов 99 тысяч рублей. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО МКК АЗ-68.
2: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: В эфире программа о большом путешествии языка, меняющего мир. Привет! С тобой Андрей Турецкий. Есть на нашей планете такие места, где меньше всего ожидаешь встретить соотечественников. Но, как говорится, кто ищет... Африка. Республика Мозамбик. Некогда колония Португалии. В 1983 году там утвердили флаг, а еще через несколько лет и герб, единственные в мире государственные символы, на которых есть изображение современного оружия, а именно автомата Калашникова. Официально русскоязычная община в Мозамбике невелика. По некоторым подсчетам, к концу 1980 года в этой африканской стране проживало около 1500 граждан СССР. Геологи, учителя, врачи, пилоты и специалисты газовой отрасли. К началу нулевых сформировалась русская диаспора. По информации специалистов Института Африки РАН, это предприниматели и продвинувшиеся в служебной карьере в Мозамбике – наши соотечественники. Говорят, есть даже два миллионера. Один занимается строительным бизнесом, другой управляет фирмой в рыбной отрасли. Что совсем неожиданно, в Мапуту, столице страны, наша соотечественница даже стала прокурором. А еще в столице Мозамбика был когда-то ресторан «Два Ивана». Это так, до кучи. В 2025 году руководство РУДН договорилось о создании в Мозамбике Центра русского языка для продвижения великого и могучего в местных университетах и школах. Также в Мозамбике планируется открытие русского дома, цель которого – знакомить население с российской культурой и поддерживать соотечественников за рубежом.
0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

0: 13 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 499

0: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. А вдруг им понравится? Китайский блогер построил баскетбольную площадку для котов. Спортивный объект обладает самым настоящим паркетным покрытием, экранами, как на реальных матчах, щитами с корзинами и трибунами для зрителей. Размеры подогнаны под кошачьи стандарты. Мужчина даже нашел специальные маленькие мячи. Судя по видео, выложенному в интернет, китайскому мейн-куну баскетбольная площадка понравилась, но не особо его впечатлила. Еще бы. Ранее заботливый хозяин успел отстроить целый кошачий город. Инфраструктура поселения включает маленькое работающее метро, банк, супермаркет, кинотеатр, а также ресторан быстрого питания. Мужчина не забыл и про свой дом. Его модель в миниатюре тоже присутствует. На строительство одной баскетбольной площадки у блогера ушло 3 месяца, а в самом кошачьем городе он поставил маленькие велосипеды на улицах, сделал функционирующий лифт в банке. Словом, подумал о качестве городского пространства. Зачем это все, спросишь ты? Мы не знаем. Но Джи Лэй, так зовут нашего героя, занят не только благоустройством мини-города. У мужчин есть и благотворительный проект. Он строит утепленные домики для бездомных кошек. Больше фактов и новостей в других выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого!
1: Новости на PFM.

0: BFM. Реклама на BFM. В 90-х в Тамбов-Ладано-Урожайной твой дедушка купил свою первую шестерку. В 2026-м уже внук покупает на Урожайной свою новую «Лада Искра». Ладано-Урожайной. Место с историей. Автоцентр «Западный». Урожайная 1В. Более 100 автомобилей «Лада» в наличии.
1: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFI.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: меня.
1: Сила, сила, сила, сила слова. На ТФМ.
2: Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
1: Сила слова.
2: Никогда не задумывался, с чего вдруг мечта голубая, очки розовые, а тоска обязательно зеленая. Давай начнем с последней, не хочется заканчивать на грустной ноте. Некоторые исследователи считают, что так начали говорить русские помещики, когда жаловались друг другу на то, что после плотного завтрака при обходе своих владений каждое утро наблюдали одну и ту же картину. Зеленые поля, зеленые леса и все такое. Тоска, короче. Как же я им сочувствую, бедняги! Розовые очки. Лингвисты и филологи считают, что это выражение пришло из английского. Есть у жителей Туманного Альбиона и, кстати, у многих других народов, поговорка, которая переводится на русский как «смотреть сквозь розовые очки». Когда точно появилась фраза, неизвестно, но самым ранним ее упоминанием считается трактат философа Артура Шопенгауэра «Афоризмы житейской мудрости», 1851 год. Голубой цветок, как символ несбыточной мечты, приснился герою романа немецкого писателя Навалиса Генрих фон Офтердинген, 1802 год. Автор взял этот образ из немецкого фольклора. Некоторые исследователи считают, что именно в русском языке произошла своеобразная трансформация. Цветок за ненадобностью отвалился, и осталась просто голубая мечта.
1: Сила слова!
2: С тобой был Андрей Турецкий. Мечтай, люби, будь реалистом и помни. Сила в слове.
1: Сила, сила, сила, сила слова. На

0: 15 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM. Тенет Т4Л. Больше места для семьи и поездок. Плюс 135 литров багажника. Фаркоп. До 5 лет поддержки. Уже в продаже. Стартовая цена в июне 2026 года от 2 миллионов 99 тысяч рублей. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Счастливое детство, роскошный особняк, любовь и богатство – все это досталось не главной героине, а ее сестре. Теперь пришло время забрать украденную судьбу. Смотрите новую мексиканскую мелодраму «Жить любовью». Ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 60.

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Можете листочек распечатать? А, и дом еще многоквартирный. Буквально несколько лет назад слово «принтер» ассоциировалось у нас исключительно с документами. Технологии поражают. Во Франции напечатали самое большое на момент создания этой новости жилое здание в Европе. 3 этажа и 12 квартир. Новый многоквартирный дом расположен рядом с таким же домом от того же застройщика, только построенным традиционным, скажем так, способом. Строительство старшего брата заняло на 3 месяца больше. Заявлено, что это первое здание во Франции, где несущие конструкции и все стены были напечатаны прямо на строительной площадке. Огромный принтер послойно наносил цементную смесь, формируя каркас дома. На печать изначально заложили 50 дней, но устройство справилось аж за 34. Контролировали его работу, внимание, всего 3 специалиста. Установку окон, прокладку электропроводки, монтаж крыши и другие работы уже делали без помощи 3D-принтера. Специалисты из компании застройщика предполагают, что на данный момент это может быть крупнейшее в мире здание такого типа, построенное с помощью новейшей технологии. Но пока я рассказываю тебе эту новость, кто-то может построить дом еще больше. Следим за развитием событий. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод» имени Попова представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Здравствуйте, меня зовут Сережа, мне 9 лет. Мы со школой как-то ездили на экскурсию в музей. Мне понравилось, а папа сказал, что нас надо на картошку возить. Я не понял, что значит на картошку. И папа рассказал мне, что от завода, где он работает монтажником санитарно-технических систем и оборудования, сотрудники раньше ездили собирать картошку. И дедушка мой ездил. Он тоже работал на этом заводе. Там было весело, пели песни под баян. Я тоже хочу работать на заводе, как папа и дедушка. И картошку собирать хочу.
3: Монтажник санитарно-технических систем и оборудования. Специалист, который занимается установкой, монтажом и обслуживанием систем водоснабжения, отопления, кондиционирования и другого санитарно-технического оборудования.
1: Гимнастия!
0: На

0: 16 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.

0: Наконец-то моя очередь.
1: Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а если друга рядом нет, только коллеги. Каждый второй опрошенный россиянин нет-нет, да иногда использует перекус как способ забежать от рабочих обязанностей. Если быть точнее, 52% опрошенных россиян иногда сбегают от работы под предлогом перекуса. По результатам исследования, которое провела крупная российская продовольственная розничная компания, чаще всего о еде россияне вспоминают ближе к обеду. Такой ответ дали 44% опрошенных. Каждый четвертый думает о еде еще до начала трудового дня. 14% в первый же час рабочего времени. Не зря мы, говорю мы, потому что тоже так делаю, так вот не зря мы носим с собой еду на работу. 56% опрошенных сказали, что во время перерыва на работе лучше всего поднимает настроение именно домашняя еда. Готовые блюда из магазина или кофейни по соседству назвали 37% россиян. Для этих опрошенных прогулка за обедом – прогулка, а значит и способ переключиться. Каждый четвертый назвал доставку, сказав, что воспринимает ее как заботу о себе. Практически половина опрошенных, а именно 45%, сказали, что после перекуса им проще собраться и начать работать. Так что, дорогие руководители, будьте любезны, давайте людям нормально пообедать. Пока у меня все, с тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: PFM.
1: Радио PFM.
2: PFM.
1: Реклама на PFM.
3: Тенет Т4Л. Больше места для семьи и поездок. Плюс 135 литров багажника. Фаркоп. До 5 лет поддержки. Уже в продаже. Стартовая цена в июне 2026 года от 2 миллионов 99 тысяч рублей. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
4: В 90-х в Тамбов-Ладоно-Урожайной твой дедушка купил свою первую шестерку. В 2026-м уже внук покупает на Урожайной свою новую «Лада Искра». Ладоно-Урожайной. Место с историей. Автоцентр «Западный». Урожайная 1В. Более 100 автомобилей «Лада» в наличии.
5: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
6: Ее точно слушают. Реклама
7: на радио PFM.
8: Телефон рекламной службы в Тамбове.
9: 644-99-1.
8: 644-99-1.

0: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: В эфире программа о большом путешествии языка, меняющего мир. Привет! С тобой Андрей Турецкий. Хельсинки. Тихий европейский город с красивыми аккуратными улицами, многочисленными музеями и ресторанами. А еще это европейская столица, центр которой усыпан русскими памятниками. И целой программы не хватит, чтобы перечислить их все. Поэтому пройдусь по основным, на мой скромный взгляд. Итак, Успенский собор. Крупнейший православный храм во всей Северной и Западной Европе. Расположен в историческом центре Хельсинки. Собор построен в 1868 году из кирпича разбитой шведской крепости Бомарсунд. Строительство профинансировали русские купцы, Священный Синод и император Александр II. Опять же, в самом центре города, на главной Сенатской площади, стоит памятник русскому императору. Вот на него собирали деньги уже сами финны, после того, как Александра II не стало. Среди скульпторов был объявлен конкурс, который выиграли Йоханнес Таканен и Вальтер Рунеберг. Памятник поставили в 1894 году. А за 60 с лишним лет до этого отец Александра II, Николай I, вместе со своей супругой Александрой Федоровной приезжал в Хельсинки. В память об императрице установили стеллу, которую венчает двуглавый орел. По легенде, памятник поставили именно на том месте, где ступила нога сошедшей с лодки императрицы. Сейчас стелла находится под окнами посольства Швеции в Хельсинки. Это далеко не полный список исторических достопримечательностей финской столицы, связанных с Россией. Кафедральный собор, крепость Суоминлина, дом-музей Синебрюхова и так далее. Как я и сказал, времени у нас не так много, в отличие от языка и культуры, которым столетия только на пользу.
2: Русский здесь.
0: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

0: Ты слушаешь Радио PFM. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На Радио PFM.

0: 17 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
3: Я тебя...

0: PFM. Реклама на PFM. Тенет Т4Л. Больше места для семьи и поездок. Плюс 135 литров багажника. Фаркоп. До 5 лет поддержки. Уже в продаже. Стартовая цена в июне 2026 года. От 2 миллионов 99 тысяч рублей. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
1: Ее точно слушают. Реклама
2: на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: слушаешь радио BFM. Мир, лайф, драйв.
1: Охота залезть, да хоть.

0: Реклама на PFM.
1: Счастливое детство, роскошный особняк, любовь и богатство – все это досталось не главной героине, а ее сестре. Теперь пришло время забрать украденную судьбу. Смотрите новую мексиканскую мелодраму «Жить любовью». Ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495

0: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Люблю тебя сильно-сильно. А насколько сильно? Как это оценить? И главное, от чего эта сила может зависеть? Результаты польского научного исследования в этом выпуске. Участие принимали более 61 тысячи человек в возрасте от 18 до 90 лет из 81 страны мира. Все эти люди состояли в романтических отношениях от нескольких недель до нескольких лет. Участникам надо было оценить, насколько сильно они любят своего партнера, поставив самому себе от 1 до 5 баллов в категориях «Я чувствую глубокую эмоциональную связь с этим человеком» и «Я стремлюсь поддерживать эти отношения». Также участники отвечали, насколько они согласны с тем, что успех группы важнее, чем индивидуальный успех, а люди должны ставить цели только после учета благополучия группы. Что в итоге? Участники исследования с более индивидуалистическим мышлением, кажется, немного обделены в вопросах чувств. Они испытывают романтическую любовь менее сильно, даже с учетом таких факторов, как пол, возраст и экономическое положение. Ученые получили аналогичные результаты, повторив исследования в отдельной группе из более чем 6 тысяч взрослых в отношениях из 50 стран мира. Вот она, цена эгоизма. Индивидуализма, прошу прощения, оговорилась. Больше новостей и фактов в следующих выпусках. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Реклама на PFM.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
2: Мебель «Эстет». Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны. Карла Маркса 103 и Советская 39. Мебель «Эстет».
3: В 90-х в Тамбов-Ладано-Урожайной твой дедушка купил свою первую шестерку. В 2026-м уже внук покупает на Урожайной свою новую «Лада Искра». Ладано-Урожайной. Место с историей. Автоцентр «Западный». Урожайная 1В. Более 100 автомобилей «Лада» в наличии.
4: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
5: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
6: Телефон рекламной службы в Тамбове.
7: 644-99-1.
6: 644-99-1.

0: Волна турецкого на PFM.
1: Программа обо всем, что ты хотел знать или не хотел. Привет, меня зовут Андрей Турецкий. О целеустремленности. Расскажу историю человека, который спланировал преступление, в прессе названное «ограблением века». 2000-е. Бельгия, город Антверпен. Население около 500 000 человек. Антверпен называют мировой бриллиантовой столицей, ведь через его биржи проходит до 80% мирового алмазного сырья. Итальянец Леонардо Натарбартоло придумал легенду. Якобы у него фабрика, которая не первый год сотрудничает с ювелирными магазинами и за это время успела продать бриллиантов на сумму более 10 миллионов евро. Такая легенда была нужна, чтобы получить разрешение на аренду ячейки во Всемирном алмазном центре. Там же вору пришлось арендовать офисное помещение, чтобы имитировать бурную рабочую деятельность. Леонардо был очень хорошо мотивирован. На подготовку к ограблению вместе со своей командой вор потратил около 2 лет. За это время они изучили хранилище, придумали, как обойти несколько систем защиты, включающих замок с комбинацией из 100 миллионов возможных вариантов, инфракрасные датчики тепла, сейсмодатчик, магнитное поле и много чего еще. В итоге джентльмены удачи в ночь с 15 на 16 февраля 2003 года вынесли драгоценности на сумму, по некоторым подсчетам, в 500 000 000 долларов. Полиция задержала итальянца спустя неделю после преступления. А еще через некоторое время и его сообщников. Видимо, продумали почти все. Леонардо написал книгу о своих похождениях. И, как это водится, его история послужила вдохновением для нескольких голливудских произведений. Лучше бы он это время потратил на то, чтобы стать специалистом по безопасности. Такой талант пропал. С тобой был Андрей Турецкий.
0: Волна турецкого на PFM.

0: Ты слушаешь Радио BFF. Радио BFF. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На Радио BFF.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 18 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8-495-223-62-35.
3: 8-495-223-62-35.

0: 21 час.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Ты слушаешь радио
1: PFM.
0: Радио PFM.
2: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

без тебя будет похож на два точно таких же дня. Один день, прожитый без тебя,

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 23 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Радио FM.
1: Если ты больше не моя, если чужим стал мой маяк, стало быть, не напрасно, найди свое счастье, моя Атлантида. За ночь

0: Интернациональное радио.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным, быть с тобой.